Кто-то сказал, что значимость руководителя можно определить по тому, сколько он работает. Чем важнее руководитель, тем меньше он делает. К сожалению, когда человек оказывается в положении руководителя и становится влиятельным, зачастую у него появляется чувство, что теперь-то он заслуживает немного покоя. Пусть другие поработают. Мое дело — дать указания. Зачем мне работать? При таком положении это не для меня. Но Иисус сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». В ветхозаветной книге Неемии мы находим чудный пример того, как руководители не отказывались запачкать руки. Неемия и остальные иерусалимские руководители брались за дело и помогали расчищать развалины, замешивать раствор и класть кирпичи, по мере того, как продвигались строительные работы по восстановлению Иерусалимской стены. Это было совместным усилием. Участвовали все. В третьей главе книги Неемии мы читаем о том, что даже священники взялись за работу. «И стал Ильяшив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их. Далее ворот конских чинили священники, каждый против своего дома». Эта серия программ, которую мы назвали «Сражение за семью», основана на словах Неемии. «Помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, и за жен своих, и за домы свои». Неемия руководил израильтянами не только при восстановлении городской стены, но и при восстановлении их семей. И, как мы только что увидели, священники также участвовали в этом. Сегодня мы поговорим о роли священников в сражении за их семьи и рассмотрим важность Слова Божьего и поклонения в современной христианской семье. В то время как Неемия практически планировал и организовывал строительные работы на Иерусалимской стене, Ездра был руководителем с ответственностью другого рода. Понимаете, Ездра был священником. Он мог проследить свои родовые корни вплоть до Аарона, первосвященника. И в обязанности Ездры входило духовное восстановление Иерусалима. Необходимо было произвести определенную работу и внутри стен, в сердцах и в жизнях жителей этого города. Применяя это к нашим обстоятельствам, можно сказать, что хороший и прочный дом — это еще далеко не гарантия хорошей и прочной семьи. Христианская семья больше, чем просто четыре стены и крыша. Она состоит из людей, жизнь которых под контролем присутствия Господа и Его любви. В наших семьях необходимо совершать духовную работу, подобно тому, как необходимо было совершать духовную работу в Иерусалиме. Между двумя группами людей была разделена ответственность за духовное попечение об израильском народе. Они назывались священниками и книжниками. Ездра был и священником, и книжником. В дни Ездры за священником сохранялась обязанность руководить народом в поклонении Богу и учить его закону. Книжники, как можно догадаться по звучанию этого слова, были учеными. Они

переписывали Писания, изучали их и принимали участие в обучении народа. Итак, Езра был и священником, и ученым. Мы читаем, что он учил словам заповедей Господа и законов его в Израиле. Но каким образом он стал ученым, способным учить других? Предыдущий стих 7 главы книги Езры дает нам ответ. Езра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его. Будучи книжником, он изучал, а будучи священником, он исполнял закон. Некоторые утверждают, что служителю не следует вдаваться в изучение. Он должен всегда быть готовым встать и просто обратиться со словом к слушающим. Хотя неоспоримо то, что нам следует всегда быть готовыми выступить со свидетельством о Господе, но я убежден, что Библия поощряет тщательное и внимательное изучение Слова Божьего. Таким образом мы подготавливаемся. Езра посвятил всю свою жизнь изучению Слова Божьего для того, чтобы суметь объяснить его народу. Сегодняшние проповедники должны бы последовать его примеру и изучать Библию. Тогда и только тогда они смогут последовательно и точно учить других. Да даст нам Господь жажду знать Его Слово, чтобы мы могли вместе с псалмопевцем Давидом сказать: «Дивны откровения Твои, потому хранить их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду. Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего, и научи меня уставам Твоим». Давайте остановимся здесь, чтобы ответить на такой вопрос. Считаешь ли ты закон Господень сладким, как мед, или же отвратительным, как мыло? Обнаружил ли ты это сокровище с подобной Ездре, или же Библия до сих пор книга закрытая для тебя? Бог дал нам свое слово, чтобы открыться нам, и твоя ревность в отношении к Библии является показателем твоей ревности и любви к Господу. «И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца, и читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать». И уши всего народа были преклонены к книге закона. Эти слова взяты из 8 главы книги Неемии. Езра, одаренный учитель, собрал всех жителей Иерусалима, чтобы они могли услышать Слово Божие. Заметьте, кто присутствовал в тот день при чтении Писания. Мужчины и женщины и все, которые могли понимать. Иными словами, дети также были там, вся семья вместе поклонялась Богу.

0: Детям следует быть в церкви. Но я слышу, как некоторые возразят, но богослужение слишком скучное для детей. А малышам особенно трудно высидеть на таких длинных собраниях, говорят другие. Во всяком случае, в тот день, когда Езра читал из книги закона «У водяных ворот», собрание длилось очень долго. Написано, и читал он от рассвета до полудня. И мы замечаем, что уши всего народа были преклонены к книге закона. Не вредит иногда потребовать внимания от наших детей, по крайней мере, от тех, которые достаточно взрослы и уже понимают. Весь секрет в слове «иногда», так как мы видим из текста, что во второй день собрались только родители для разбора Библии. Мы читаем. «На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, книжнику Ездре, чтобы он изъяснил им слова закона». Поймите меня правильно. Я не говорю, что ваши дети непременно должны присутствовать на каждом собрании, какое только объявлено в церкви, с понедельника по воскресенье, в том числе и спевки. Нет. Я предлагаю, чтобы обязательным было регулярное участие всей семьи. Наверное, все нормальные дети проходят через период, когда они говорят «я не хочу идти в церковь». Это может случиться в любом возрасте, в любой семье. Но обычно такие настроения наблюдаются у детей в возрасте примерно с 13 и до 16. В этом возрасте подросткам хочется подчеркнуть свою независимость от родительского авторитета. Когда ребенок не хочет идти в церковь, обычно он находит отговорку, как, например, «там слишком скучно» или «слишком долго» или «я не понимаю, о чем там говорят». Чуткие родители постараются обсудить проблему с ребенком и проявить понимание и гибкость. Иногда позвольте ребенку остаться дома, но потребуйте от него определенного минимума в регулярном посещении собраний. Мне кажется, что воскресное богослужение должно быть обязательным для всей семьи. Родителям нужна мудрость, чуткость и понимание нужд детей, чтобы успешно разрешить эти проблематичные вопросы. Проверьте перед Господом и перед своими детьми, какими мотивами вы побуждаемы. Я, например, знаю многих родителей, требующих, чтобы их дети шли с ними на каждое собрание. И только для того, чтобы показать, что они хорошие духовные родители. Но эти родители занимаются самообманом, так как зачастую их дети какое-то время походят в церковь, хотя и против своей воли, а затем ожесточаются и перестают слушаться. Лучше было бы проявить больше внимания и гибкости. А как поступил Ездра? Как ему удалось объединить весь народ для совместного поклонения – отцов, матерей и детей?
1: Благодаря чему Ездра стал таким успешным руководителем? Я уверен, что секрет в его подходе к поклонению, в умении Ездры сохранять равновесие. То есть все стороны семейного поклонения подчеркивались в одинаковой мере. Ездра считал, что во время поклонения должно присутствовать все семейство. Но тем не менее, он обращал внимание на нужды каждого члена семьи в отдельности. Первое собрание было общим собранием, на котором внимание было обращено на чтение Библии и проповедь. Второе собрание, проведенное Ездрой, было для глав семейств, и там больше обращено было внимание на глубокое раскаяние после подробного разбора слова. Однако третье собрание резко отличалось от первых двух. Во время чтения и изучения Писаний жители Иерусалима обнаружили давно забытый текст. И случилось вот что. «И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце, в праздник, жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря, «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных деревьев, чтобы сделать кущей по написанному». И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество, возвратившееся из плена, сделало кущи и жило в кущах. От дней Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая, и читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. Жизнь в кущах – событие занимательное и радостное. При участии всех членов семьи из ветвей и листьев сооружались кущи. В них ночевали в течение целой недели. Представляете, какое возбуждение вызывало подобное событие? Особенно среди детей. «Здорово! Ведь это так весело! Папа, а можем мы делать это каждый год?» Но помимо веселья и радости, для родителей это было отличной возможностью объяснить детям значение самого праздника. Оживали страницы Писаний и для взрослых, и для детей. Вся семья участвовала в поклонении. Они не просто сидели на собрании, они участвовали. Поклонение Богу должно быть разнообразным, и в нем должно соблюдаться равновесие. Это и чтение Писаний, и проповедь, и внимательный разбор Библии, и практическое иллюстрирование истин. А в этом могут участвовать и дети. Родители, нам есть чему научиться у Ездры. И мы должны применить эти принципы, данные Богом, к жизни наших семей. Да будет нашим желанием так поклоняться Богу, чтобы созидать наши семьи, чтобы центром всех наших поступков, мыслей и взаимоотношений был Иисус Христос. Будем сражаться за свои семьи во славу Божию.

Жизнь после смерти. Так все-таки, после смерти человек впадает в полное забвение до страшного суда или продолжает как-то существовать? У свидетелей Иеговы и у православных свое мнение на этот счет, а у вас? Очень интересно узнать и ваше мнение насчет книги Моуди «Жизнь после смерти». Можно ли ее увязать с Библией? Ну и напоследок, ваше мнение о существовании ада. Такой ли он, как пишет Библия, или такой, как его представляют свидетели Иеговы, то есть полное забвение? Спасибо, Николай. Отвечу на заданные вопросы в обратной последовательности. Первое. В вопросе о существовании ада уже и содержится ответ. Если мы верим, что Библия – Слово Божье, то воспринимаем написанное в ней как истину. Писание говорит нам, что ад реально существует, что туда попадут осужденные грешники, и их мучениям не будет конца. Конечно, червей, поедающих осужденных, и огонь, в котором они горят, мы воспринимаем как образы мук, которые сейчас нам трудно себе представить. Можно только сказать, что если уж образы ужасны, то насколько более ужасными будут сами мучения, которые стоят за этими образами. Второе. Я читал книгу Моуди и могу сказать, что она вступает в противоречие с Библией. В этой книге говорится о том, что некоторые люди пережили так называемую клиническую смерть и что на основании этого опыта можно признать существование жизни после смерти. Проблем с этой книгой и этими опытами несколько. Во-первых, для любого верующего нет проблем с верой в жизнь после смерти. Более того, вера в жизнь после смерти не является открытием христиан. Многие религии говорят об этом. Разногласия между христианами и последователями других религий не в этом, а в том, что является препятствием для обретения вечной жизни и как его преодолеть. То, что говорят по этому поводу другие религии, совершенно не удовлетворяет нас, даже если в каких-то пунктах наши взгляды совпадают. Так вот, христиане верят, что проблема наша в том, что мы грешники, а корень всех грехов – неверие Богу. Не в Бога, а Богу. Все остальные грехи произрастают из этого корня. Поэтому для нас так важно, как мы относимся к тому, что сказал Бог в Библии. А Бог в Библии говорит, что единственный путь к вечной жизни – это вера в Его Сына Иисуса Христа, который умер за наш грех, был погребен и воскрес для оправдания верующих в Него. А все другие религии с этим не согласны. Так вот, в вышеупомянутой книге люди, пережившие опыт клинической смерти, не приходят к осознанию того, что они не верили Богу, а теперь ему надо верить. Ничего не говорится о вере в искупительную жертву Иисуса Христа. Ничего не говорится о том, что нашу греховность мы не можем преодолеть своими силами, для этого нам и понадобилась великая жертва. Во-вторых, Библия говорит, что человекам положено однажды умереть, а потом суд. Послание евреям. Это означает, что если человек умер, то он умер. Его уже не вернуть к жизни. Теперь он будет воскрешен Богом или для вечной жизни, если человек был христианином, или для того, чтобы предстать на суд Белого престола. Так что, если быть точными, то нужно сказать, что люди, пережившие опыт клинической смерти, не пережили смерть. Если бы они ее пережили, они бы не вернулись нам рассказать, что там было. И любой врач подтвердит мои слова о том, что если констатируется смерть, то это смерть. А клиническая смерть – это термин, который характеризует особое состояние, но смертью как таковой не является. Так что упомянутые в книге опыты совершенно ничего нам не могут рассказать о том, что будет после смерти. Христиане же убеждены,
что есть тот, кто пришел с небес, жил с нами и умер, сошел в ад и воскрес, Божий Сын Иисус Христос. Он тот, кто знает все о жизни и смерти, о небесах и аде. И мы ему доверяем. Нам не нужны другие сомнительные свидетели. Человечество, борясь с Богом, сломало много копий, пытаясь доказать, что Иисус не умер, что он только потерял сознание или что-то в этом роде. Хотя свидетельства очевидцев все до единого говорят нам о том, что это была настоящая смерть. Но те же самые люди, которые упрямо не верят в смерть и воскресение нашего Господа, охотно поверят людям, которые говорят о своей смерти и воскресении, чего на самом деле не было. Причина одна. Смерть и воскресение Христа ставят перед человеком серьезную задачу переосмыслить свою жизнь, свои ценности и в покаянии обратиться к Богу за милостью и спасением. Нельзя оставаться безразличным к Богу, который для искупления моего греха пожертвовал своим сыном. Насколько я должен быть безнадежно порочным и погибшим в глазах святого Бога, если это был единственный способ спасти меня? И насколько велика любовь Бога ко мне грешному, если Он сделал это ради меня? Эти размышления заставляют принять решение, а перечисленные в книге Моуди опыты ни к чему подобному не обязывают. Третье. И, наконец, ответ на первый вопрос. Мы должны в своих взглядах на тот или иной вопрос всегда опираться на Библию. Однако не все в Писании освещено одинаково ясно. Многие вопросы останутся до конца нашей земной жизни неразрешенными. Мы можем иметь по ним свое мнение, не противоречащее в целом учению Библии, но должны признавать свою способность ошибаться. Даже апостол Павел писал, что наше познание на земле несовершенно. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Первое послание Коринфянам. Именно поэтому всегда существовали различные точки зрения о состоянии души после смерти. Одни говорят, что после смерти душа человека, ожидая воскресения тела, пребывает в состоянии некоего сна. Другие верят, что душа бодрствует и в сознании ждет воскресения тела. Лично я придерживаюсь третьей точки зрения. Я думаю, что существует парадокс во взаимоотношениях между категориями «вечность» и «время». Для меня, живущего во времени, умершие ожидают того, что должно произойти в будущем, воскресения. И для меня воскресение мертвых – дело будущего. Но умерев, душа человека покидает наш мир, где существует понятие «время», и попадает в вечность, где времени, во всяком случае, в нашем понимании, нет. Там все уже осуществилось. Таким образом, из умерших никто ничего не ждет, ни в сонном виде, ни бодрствуя. Умерший грешник сразу попадает на суд, причем одновременно со всеми грешниками всех времен. А умерший христианин сразу воскресает вместе со всеми святыми всех времен. Но напомню, что для нас, живущих во времени, все это еще только будет. Надеюсь, я никого не смутил и не запутал последним рассуждением. Это только мнение о том, что не освещено в Писании достаточно ясно. Поэтому каждый может держаться своего понимания.

Когда я был подростком, мне казалось, так важно в ногу с временем шагать, и моде подражая даже в малом, от сверстников ни в чем не отставать. Один я случай навсегда запомнил, он изменил полярно жизнь мою, и вспоминая об отцовском доме, его я нежно в памяти храню. В те времена 13 лет мне было, в подарок от отца я получил ботинки новые, но мода изменилась. Я только месяц обувь проносил. И вдруг ажиотаж среди мальчишек, всех туфли с каблуками увлекли. На них набойки вовсе не излишек, а модой учредительницы крик. Я не желал считаться старомодным и деньги на покупку попросил. Отец, взглянув, ответил удивленно: «Ведь ты же эти, сын, не износил». Я знал, что папа тяжело работал, но за работу мизер получал, и деньги все в родительской заботе набил и еду распределял. И все же возразил ему: «Но, папа, в ботинках этих я смотрюсь глупцом, ведь скоро у тебя опять зарплата. Нужны мне туфли», — спорил я с отцом. Отец ответил не спеша, не строго: «Ты на других внимание обрати, и если выглядишь ты хуже многих, получишь деньги на покупку ты». На завтра в школе по совету папы я на ботинки сверстников глядел и видел стоптанные и в заплатах. Такие никогда б я не надел. И только несколько ребят носили те туфли модные на каблуках. К ним мысленно, себя уже причислив, я ни о чем не думал в попыхах. Желая одного, чтоб завтра в школе по коридору с соконем пройти, с такой радостной мечтой вскоре я в мастерскую папину входил. Отец лежал под старенькой машиной, сцепление чинит, мне клиент сказал, вдыхая запах масла и резины, я окончания ремонта ждал. Текли минуты медленно, и с ними мое терпение сошло на нет. И я решился подойти к машине, чтоб ожиданию положить конец. Из-под машины выступили ноги и стоптанных дырявых башмаках. Они смотрелись нищенски, убого, с зияющими дырами в носках. Оторванная, ветхая подошва крепилась проволокой к башмакам. На месте каблуков кривой дорожкой торчали гвоздики то тут, то там. Что я увидел, болью отозвалось в сыновьем сердце, но лишь миг спустя. Уж чувство доброе то подавлялось назойливым желанием модным стать. «А, это ты, сынок?» Отец поднялся. «Ну, что решил ты делать, говори?» Не глядя на отцовские ботинки, вчерашнюю я просьбу повторил.
Отец вздохнул, мне деньги подавая. Ну что ж, бери и покупай, сынок. Помчался я, прохожих обгоняя, в ближайший магазинчик обувной. Стояли туфли на витринной полке. Вот я у цели, моды крик в руках. И вдруг я папины ботинки вспомнил, зияющими дырами в носках. Он износил давно свои ботинки, работая на нас, его семью. И просто без того он обходился, что нужно было очень самому. И модных туфель блеск в моем сознании вдруг стал тускнеть. И понял я в тот миг, что папа жил с ответственным желанием свою семью одеть и прокормить. Что стало б с нею, с нашей семьёю? Вопрос в сознании сокрушил меня. Когда б отец был увлечен собою, когда бы был отец таким, как я? И был я восхищен отцовским долгом. Нет, не друзьям я должен подражать. Мой взгляд застыл на следующей полке. С рабочей обувью, стоящей в ряд. Я пару взял 10-го размера и к кассе расплатиться подошел. Любовь к отцу груди моей горела, и было на душе так хорошо. Назад, проделав быстро путь недлинный, я к мастерской с улыбкой подходил. На заднее сиденье машины и сдачу, и коробку положил. Отец еще работал, я взял веник и мастерскую тщательно подмел. Снял паутину с потолка и двери, привел в порядок стеллажей и стол. В 5 вечера закончили работу, прошли к машине и, садясь за руль, увидев на сиденье коробку, отец ее открыл и замер вдруг. «Но ты хотел купить совсем другое», чуть дрогнув голосом, промолвил он. Не мог я объяснить, как стал героем. В моих глазах отец, как восхищен. Я сын его. Его живым примером, как подражать ему хочу во всем. Как благодарен Богу я безмерно, что сделал он его моим отцом. И чувствами святыми преисполнен, в ответ ему я слова не сказал. Но как отец мою он душу понял и мне с любовью посмотрел в глаза. И, положив натруженную руку на хрупкое мальчишечье плечо, его погладил. Все затихли звуки, 2 сердца лишь стучали горячо.